0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер южный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Международный олимпийский комитет приостановил санкции в отношении российских спортсменов. В заявлении указывается, исполнительный комитет полностью восстановил статус Олимпийского комитета России, сняв свои прежние ограничения на международное сотрудничество. Этим решением отменяются рекомендации от 28 марта 2023 года об обязательном нейтральном статусе россиян и запрете на участие сборных в командных видах спорта. Теперь международные федерации получили право самостоятельно, без оглядки на прежние директивы Международного олимпийского комитета, возвращать национальные команды России к турнирам под государственным флагом. Также отмечается, антидопинговый контроль вновь возвращающихся в спорт атлетов временно переходит к Международному агентству по тестированию до полного восстановления Российского антидопингового агентства. При этом спортсменам, которые уже выступают на международной арене, проходить дополнительные проверки не требуется. Брянская легкоатлетка Кристина Карпейкина завоевала золото летнего студенческого чемпионата России, участниками которого стали более 50 студенческих команд и более 500 студентов. Партизанский край представляют студенты Брянского государственного университета имени Петровского. Один из дней чемпионата принес в копилку сборной золотую медаль. Кристина обогнала соперниц и показала лучший результат в беге на 200-метровке. Баскетбольная команда «Десна» продолжает формирование тренерского штаба и комплектование игроков на новый сезон. Так, в команде наставников Брянского баскетбольного клуба произошли изменения. В коллектив влился Родион Боровский, который ранее работал в «Десне-2». В новом сезоне он займет должность старшего тренера основной команды. Главный тренер Артем Куриной, под руководством которого «Десна» завоевала серебряные медали высшей лиги, остается на своем посту. Виктор Лавяга переведен на должность тренера-аналитика. Обновленный штаб приступит к работе 1 августа, когда команда соберется в полном составе в Брянске. В новом сезоне, напомню, «Десна» будет выступать в Суперлиге. Уже с августа начнется усиленная подготовка к турниру. Руководство клуба рассчитывает, что перестановки в тренерском штабе помогут команде успешно выступать на более высоком уровне. Брянские «Динамовцы» 11 июня проведут контрольный матч против футбольного клуба «Калуга». Напомню, первенство второй лиги А в группе «Золото» стартует 19 июля. Брянская «Динамо» начнет турнир матчем в Пятигорске против «Машук КМВ». Первую домашнюю игру «Сине-белые» проведут 26 июля с владикавказской «Аланией», с которой, кстати, вместе и поднялись из группы «Серебро». Воспитанники Брянской школы Олимпийского резерва «Сталь» Николай Ратникс и Александра Лысенкова прибыли в колумбийский Кали, где они примут участие в первенстве мира по тяжелой атлетике. Напомню, Николай является бронзовым призером первенства России. Его коллега Александра – победительница этого турнира. Известно, в настоящее время ребята завершают акклиматизацию и проводят последние тренировки. Настрой боевой, форма отличная. Оба спортсмена настроены серьезно и готовы биться за медали. Добавлю, Николай Ратникс выступит 9 июля в группе А весовой категории до 71 килограмма. Саша Лысенкова выйдет на помост в тот же день в группе «Б» в весе до 69 килограммов. Как утверждают тренеры ребят, главная поддержка для атлетов – это близкие люди и родная школа «Сталь». Ну что ж тут кривить душой, мы тоже с огромным удовольствием поддерживаем ребят и желаем им достойных результатов и только победы. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. Пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер южный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

тебя я могу растаять дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер южный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Москве 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленные предприятия Брянской области представлены на главной международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уже подписаны ряд инвестиционных соглашений и намерения о сотрудничестве, направленных на дальнейшее развитие создания дополнительных возможностей для модернизации брянских предприятий и роста объемов выпускаемой продукции. Брянскую область на международной площадке представляет предприятие «Брянск-Сельмаш». В настоящее время успешно реализуемы совместные проекты с Минским моторным заводом. В серию вышли двигатели для нового селекционного комбайна. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» почти на 90% состоит из отечественных комплектующих. По кормоуборочным комбайнам завод занимает сейчас 18% российского рынка, по зерноуборочным – 15%. Задача – выйти на треть рынка. На территории исконно русских земель завод уже поставил более 150 единиц техники. В Брянске реализуется комплекс мероприятий, направленных на подготовку к новому отопительному сезону. Напомню, ранее сообщалось, несмотря на морозы и обилие снега, минувшая зима прошла без серьезных аварий. Более 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями в оперативном режиме устранялись возникающие ситуации. Это и позволило предотвратить перебои с отоплением. Отмечается, в рамках национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» городскими властями заключены контракты на капремонт и строительство муниципальных объектов тепло и водоснабжения. Соответствующие работы пройдут в том числе и в поселке Белые берега. Здесь будет отремонтировано почти 2,5 километра Бордовического водовода. Добавлю, в правительстве отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской области. Для чего приобретены модульные котельные? С этой целью выделено соответствующее финансирование. Кремль заявляет, Россия сохраняет свою открытость для мирного разрешения конфликта на Украине. Работа с американцами по этому вопросу продолжается, и Москва рассчитывает, что посреднические усилия Соединенными Штатами все-таки увенчаются успехом. Но пока этого не произошло, Россия продолжает достижение цели специальной военной операции. Вооруженные силы продолжают создавать буферную зону. Взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Константиновка, как крупный промышленный и транспортный узел в Донбассе, имеет стратегическое значение. Президент заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле. Российский лидер добавил, обязательно должны учитываться и договоренности в Анкоридже, а также реальная обстановка на земле. Вдовы и вдовцы участников специальной военной операции из числа детей-сирот смогут получить жилищную выплату, если при жизни военнослужащий не успел воспользоваться своим правом на обеспечение жильем. Согласно государственной инициативе, право на выплату для покупки жилья или полного погашения ипотеки во внеочередном порядке получат вдовы и вдовцы, не вступившие в повторный брак и воспитывающие общих несовершеннолетних детей. Законопроект распространяется на семьи погибших или умерших вследствие ранения, травмы или заболевания военнослужащих из числа детей-сирот, а также признанных безвестно отсутствовавшими или объявленных умершими. Ранее право на получение такой единовременной выплаты было неотчуждаемо и прекращалось со смертью получателя. Таким образом, инициатива ставит семьи погибших участников специальной военной операции в один ряд с другими льготными категориями. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 90 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба, ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных подтвердила свою компетентность и расширила область аккредитации на 142 методики. Проверка включала в себя оценку материально-технической базы, квалификацию опыта работников, системы менеджмента и соблюдение ее требований при осуществлении деятельности. По результатам экспертизы установлено соответствие критериев аккредитации и ГОСТа. В расширенную область аккредитации включены 142 методики испытания по 1015 показателям, среди которых определение остаточных количеств пестицидов, растительной продукции и многим другим. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 734 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

все равно зачем. Он покурит, он устал. Был он твой, теперь он стал чужой совсем.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: страсть. Это рок. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 3 миллионов квадратных метров жилья построено на Брянщине в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, к 2030 году планируется введение такого же объема. По словам главы региона, при этом важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель брянского субъекта федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено более 475 миллионов рублей. Это строительство и конструкция, капитализация. Капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях, сети, воды, теплоснабжение. Помимо этого, артезианские скважины, насосные станции, водонапорные башни. Добавлю, в настоящее время в поселке Сивень Брянского района возводится детский сад на 60 мест. А на улице Бурова в Бирском районе строится детский сад на 340 мест, ввод которого намечен на 27 год. В Брянской области реализуется более сотни федеральных и региональных мер поддержки участников специальной военной операции. Работает программа «Брянские герои». Оказывается всесторонняя медицинская помощь. Это касается и реабилитации. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной задачей в настоящее время является оказание помощи защитникам Родины вновь адаптироваться к мирной жизни. Сейчас существует запрос на грамотных управленцев в стране, и Брянской области нужны люди, которые будут работать на самых различных позициях в органах власти, в том числе служить народу и людям. По словам главы региона, этот сложный ответственный этап. Егор Ковальчук заверил, правительством Брянщины, а также всеми профильными министерствами и ведомствами будет сделано все возможное, чтобы меры поддержки оказывались незамедлительно. С этой целью предстоит настроить соответствующие механизмы. Кремль заявил, ситуация на фронте для киевского режима с каждым днем ухудшается. Украинская хунта огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу. Москва подчеркивает, исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того, чтобы застраховать безопасность российских граждан, создается зона безопасности. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, чем больше противник будет наносить ударов по объектам российской инфраструктуры, тем больше придется делать буферную зону. В Кремле обращают внимание на то, что поступательная милитаризация Европейского Союза становится фактором, усугубляющим проблему регулирования украинского конфликта. Правительство сможет быстрее реагировать на повышение цен в магазинах. Утвержден перечень ведомств, которые получат право на информацию о торговле продовольственными товарами. Известно, в налоговый кодекс могут внести изменения, которые дают возможность передавать сведения, содержащие налоговую тайну, в порядке, установленной законом о торговле. Доступ к информации внутри ведомств получат только должностные лица, их будут определять руководители органов. Кроме того, выстраивается мониторинг в отношении конкретных товаров. В него войдут социально значимые продовольственные товары, которые имеют наибольший вес для расчета инфляции, то есть их значение чувствительно для изменения общего индекса. Сейчас такими признаками обладают товары, подлежащие обязательной маркировке, поэтому честный знак также станет источником данных. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 90 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба, ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных подтвердила свою компетентность и расширила область аккредитации на 142 методики. Проверка включала в себя оценку материально-технической базы, квалификацию опыта работников, системы менеджмента и соблюдение ее требований при осуществлении деятельности. По результатам экспертизы установлено соответствие критериев аккредитации и ГОСТа. В расширенную область аккредитации включены 142 методики испытания по 1015 показателям, среди которых определены неостаточных количеств пестицидов, растительной продукции и многим другим. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама. Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 734 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Знаете наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро!
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... ой, дальше ничего не вижу.
13: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленные предприятия Брянской области представлены на главной международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уже подписаны ряд инвестиционных соглашений и намерения о сотрудничестве, направленных на дальнейшее развитие, создание дополнительных возможностей для модернизации брянских предприятий и роста объемов выпускаемой продукции. Брянскую область на международной площадке представляет предприятие «Брянск-Сельмаш», а в настоящее время успешно реализуемые совместные проекты с Минским моторным заводом. В серию вышли двигатели для нового селекционного комбайна. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» почти на 90% состоит из отечественных комплектующих. По кормоуборочным комбайнам завод занимает сейчас 18% российского рынка, по зерноуборочным – 15%. Задача – выйти на треть рынка. На территории исконно русских земель завод уже поставил более 150 единиц техники. В Брянске реализуется комплекс мероприятий, направленных на подготовку к новому отопительному сезону. Напомню, ранее сообщалось, несмотря на морозы и обилие снега, минувшая зима прошла без серьезных аварий. Более 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями в оперативном режиме устранялись возникающие ситуации. Это и позволило предотвратить перебои с отоплением. Отмечается, в рамках национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» городскими властями заключены контракты на капремонт и строительство муниципальных объектов тепло и водоснабжения. Соответствующие работы пройдут в том числе и в поселке Белые берега. Здесь будет отремонтировано почти 2,5 километра бордовического водовода. Добавлю, в правительстве отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской области. Для чего приобретены модульные котельные? С этой целью выделено соответствующее финансирование. Кремль заявляет, Россия сохраняет свою открытость для мирного разрешения конфликта на Украине. Работа с американцами по этому вопросу продолжается, и Москва рассчитывает, что посреднические усилия Соединенными Штатами все-таки увенчаются успехом. Но пока этого не произошло, Россия продолжает достижение цели специальной военной операции. Вооруженные силы продолжают создавать буферную зону. Взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Константиновка, как крупный промышленный и транспортный узел в Донбассе, имеет стратегическое значение. Президент заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле. Российский лидер добавил, обязательно должны учитываться и договоренности в Анкоридже, а также реальная обстановка на земле. Вдовы и вдовцы участников специальной военной операции из числа детей-сирот смогут получить жилищную выплату, если при жизни военнослужащий не успел воспользоваться своим правом на обеспечение жильем. Согласно государственной инициативе, право на выплату для покупки жилья или полного погашения ипотеки во внеочередном порядке получат вдовы и вдовцы, не вступившие в повторный брак и воспитывающие общих несовершеннолетних детей. Законопроект распространяется на семьи погибших или умерших вследствие ранения, травмы или заболевания военнослужащих из числа детей-сирот, а также признанных безвестно отсутствовавшими или объявленных умершими. Ранее право на получение такой единовременной выплаты было неотчуждаемо и прекращалось со смертью получателя. Таким образом, инициатива ставит семьи погибших участников специальной военной операции в один ряд с другими льготными категориями. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 90 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба, ветер южный – 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных подтвердила свою компетентность и расширила область аккредитации на 142 методики. Проверка включала в себя оценку материально-технической базы, квалификацию опыта работников, системы менеджмента и соблюдение ее требований при осуществлении деятельности. По результатам экспертизы установлено соответствие критериев аккредитации и ГОСТа. В расширенную область аккредитации включены 142 методики испытания по 1015 показателям, среди которых определены остаточных количеств пестицидов, растительной продукции и многим другим. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикессы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 4832.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 734 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 303002 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: «Ну, а ты?»
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая

0: пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так о чем мы?
0: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

рассвете я спешу к тебе навстречу и не думаю, что будет после. Я живу сейчас, позабыто все, что было,

поднимаясь, я иду к тебе. Ты меня ждешь, я знаю, и надежды не теряя, падая и поднимаясь, я иду к тебе.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Похоже, Банк России готовится к тому, что ключевая ставка будет держаться высоко довольно долго. А это для автомобильного рынка сплошные проблемы. Кредиты по-прежнему будут кусаться, машины покупать станут меньше, цены на них поползут вверх, да и вообще, что называется, жди беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, 19 июня Банк России незначительно снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Однако, буквально на днях дал понять, что для борьбы с инфляцией в среднесрочной перспективе, вероятно, придется поддерживать ключевую ставку на более высоком уровне, чем предполагалось ранее. Это означает, что период дорогих денег продлится дольше, чем мы себе ожидали. Для обычных покупателей это обернется тем, что автокредиты станут еще менее доступны. Банки, реагируя на высокую ключевую ставку, поднимают проценты по кредиту, ужесточают требования к заемщикам и будут реже одобрять рисковые заявки. В итоге покупка автомобиля в кредит станет сложнее и дороже. Участники рынка сходятся во мнении, что это приведет к падению спроса, особенно в массовом сегменте, где большинство покупателей полагаются именно на заемные средства. Многие будут вынуждены отложить покупку, либо выбирать более бюджетные модели, или же рассмотреть варианты на вторичке. Сами автокредиты подорожают, ежемесячные платежи вырастут, поскольку банки перекладывают возросшие издержки на кого? Конечно, на плечи клиентов. Сначала сократятся продажи в кредит, а затем это давление распространится на весь рынок новых автомобилей. Не секрет, что до 70% продаж новых транспортных средств в России сегодня осуществляется именно в автокредит или лизинг. Уже сейчас высокая ключевая ставка сделала автокредиты попросту недоступными для многих. Даже после 9 последовательных снижений ставки Центробанка кредиты все равно остаются на уровне 16-17% и выше, в то время как для реального оживления спроса необходимы ставки в диапазоне от 12,5% до 13,5%. Поэтому неудивительно, что за весь период снижения базовой ставки продажи автомобили выросли всего лишь на 3,1%, что является просто каплей в море.
0: Автомобильные факты.
1: И вот прозвучало сообщение, которое на скупом языке финансистов звучит как «потребуется более высокая траектория ключевой ставки». Это, в свою очередь, потянет за собой цены. Хотя это и создает риск подорожания автомобилей, эффект, как вы сами понимаете, не будет мгновенным, как и возможное последующее снижение цен. До сих пор автосалоны пытались, скажем так, сгладить рост цены, предлагая клиентам различные программы лояльности, создавая, скажем так, иллюзию заботы. В ближайшем будущем дилеры, вероятно, будут вынуждены активнее использовать скидки и трейд-ин и рассрочку для поддержания продаж, а импортеры станут более консервативными в планировании поставок, чтобы таким образом избежать затоваривания. Ключевыми факторами, определяющими ценообразование, остаются валютный курс, производственные затраты, логистика, утилизационные сборы, налоговая нагрузка. Таким образом, если стоимость кредитов останется высокой, производители и дилеры будут ограничены в возможности значительного повышения цен, чтобы таким образом не потерять клиентов. В результате ожидается, скорее всего, умеренный рост цен от 5-7% в год, вероятно, до 10% при самом неблагоприятном сценарии. Если же дорогие кредиты и лизинг приведут к значительному падению спроса, дилеры и дистрибьюторы столкнутся с проблемой избыточных запасов. Для сохранения прибыльности в условиях снижения продаж они могут предпочесть не массовые скидки, а фиксацию высоких цен или даже их повышение на новые партии, чтобы компенсировать потери от нераспроданных автомобилей. Как вы понимаете, сейчас есть своеобразное окно возможностей для тех, кто решил сменить себе автомобиль. А что будет завтра? Ну, кто знает, что будет завтра. Мы можем лишь только предполагать. Поэтому, друзья, если вы сейчас находитесь на распутье, покупать или не покупать, не тяните время, не теряйте деньги. Удачи!
0: За баранкой!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

январе. Проснемся в марте, нас не раскроют. Будем вести себя тихо, это лишь мой космос. Будем читать стихи, заляжем летом, укроемся теплым пледом. И так до зимы, только никому об этом. Мои 17.

0: сидели и курили.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 734 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
6: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки Димитрова, 77Б, 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.

0: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120-Б. Телефон 8 800 234 59 60.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мам! А мам? Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 3 миллионов квадратных метров жилья построено на Брянщине в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, к 2030 году планируется введение такого же объема. По словам главы региона, при этом важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель брянского субъекта федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено более 475 миллионов рублей. Это строительство и конструкция, капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях, сети, воды, теплоснабжение. Помимо этого, артезианские скважины, насосные станции, водонапорные башни. Добавлю, в настоящее время в поселке Свивень Брянского района возводится детский сад на 60 мест, а на улице Бурова в Бирском районе строится детский сад на 340 мест, ввод которого намечен на 2027 год. В Брянской области реализуется более сотни федеральных и региональных мер поддержки участников специальной военной операции. Работает программа «Брянские герои». Оказывается всесторонняя медицинская помощь. Это касается и реабилитации. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной задачей в настоящее время является оказание помощи защитникам Родины вновь адаптироваться к мирной жизни. Сейчас существует запрос на грамотных управленцев в стране, и Брянской области нужны люди, которые будут работать на самых различных позициях в органах власти, в том числе служить народу и людям. По словам главы региона, этот сложный и ответственный этап. Егор Ковальчук заверил, правительством Брянщины, а также всеми профильными министерствами и ведомствами будет сделано все возможное, чтобы меры поддержки оказывались незамедлительно. С этой целью предстоит настроить соответствующие механизмы. Кремль заявил, ситуация на фронте для киевского режима с каждым днем ухудшается. Украинская хунта огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу. Москва подчеркивает, исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того, чтобы застраховать безопасность российских граждан, создается зона безопасности. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, чем больше противник будет наносить ударов по объектам российской инфраструктуры, тем больше придется делать буферную зону. В Кремле обращают внимание на то, что поступательная милитаризация Европейского Союза становится фактором, усугубляющим проблему регулирования украинского конфликта. Правительство сможет быстрее реагировать на повышение цен в магазинах. Утвержден перечень ведомств, которые получат право на информацию о торговле продовольственными товарами. Известно, в налоговый кодекс могут внести изменения, которые дают возможность передавать сведения, содержащие налоговую тайну, в порядке, установленный законом о торговле. Доступ к информации внутри ведомств получат только должностные лица, их будут определять руководители органов. Кроме того, выстраивается мониторинг в отношении конкретных товаров. В него войдут социально значимые продовольственные товары, которые имеют наибольший вес для расчета инфляции, то есть их значение чувствительно для изменения общего индекса. Сейчас такими признаками обладают товары, подлежащие обязательной маркировке, поэтому честный знак также станет источником данных. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 90 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба, ветер южный – 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных подтвердила свою компетентность и расширила область аккредитации на 142 методики. Проверка включала в себя оценку материально-технической базы, квалификации опыта работников, системы менеджмента и соблюдение ее требований при осуществлении деятельности. По результатам экспертизы установлено соответствие критериев аккредитации и ГОСТа. В расширенную область аккредитации включены 142 методики испытания по 1015 показателям, среди которых определены остаточных количеств пестицидов, растительной продукции и многим другим. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Авторадио. Реклама.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
0: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Привет, мы брянская группа «Призраки в моем городе». Слушайте нашу музыку на 3.2 радио.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18:40 на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: россияне запрете на участие сборных в командных видах спорта. Теперь международные федерации получили право самостоятельно, без оглядки на прежние директивы Международного олимпийского комитета, возвращать национальные команды России к турнирам под государственным флагом. Также отмечается, антидопинговый контроль вновь возвращающихся в спорт атлетов временно переходит к Международному агентству по тестированию до полного восстановления Российского антидопингового агентства. При этом спортсменам, которые уже выступают на международной арене, проходить дополнительные проверки не требуется. Брянская легкоатлетка Кристина Карпекина завоевала золото летнего студенческого чемпионата России, участниками которого стали более 50 студенческих команд и более 500 студентов. Партизанский край представляют студенты Брянского государственного университета имени Петровского. Один из дней чемпионата принес в копилку сборной золотую медаль. Кристина обогнала соперниц и показала лучший результат в беге на 200-метровке. Баскетбольная команда «Десна» продолжает формирование тренерского штаба и комплектование игроков на новый сезон. Так, в команде наставников Брянского баскетбольного клуба произошли изменения. В коллектив влился Родион Боровский, который ранее работал в «Десне-2». В новом сезоне он займет должность старшего тренера основной команды. Главный тренер Артем Куриной, под руководством которого «Десна» завоевала серебряные медали высшей лиги, остается на своем посту. Виктор Лавяга переведен на должность тренера-аналитика. Обновленный штаб приступит к работе 1 августа, когда команда соберется в полном составе в Брянске. В новом сезоне, напомню, «Десна» будет выступать в Суперлиге. Уже с августа начнется усиленная подготовка к турниру. Руководство клуба рассчитывает, что перестановки в тренерском штабе помогут команде успешно выступать на более высоком уровне. Брянские «Динамовцы» 11 июня проведут контрольный матч против футбольного клуба «Калуга». Напомню, первенство второй лиги А в группе «Золото» стартует 19 июля. Брянская «Динамо» начнет турнир матчем в Пятигорске против «Машук КМВ». Первую домашнюю игру «Сине-белые» проведут 26 июля с Владикавказской «Аланией», с которой, кстати, вместе и поднялись из группы «Серебро». Воспитанники Брянской школы Олимпийского резерва «Сталь» Николай Ратникс и Александра Лысенкова прибыли в колумбийский Кали, где они примут участие в первенстве мира по тяжелой атлетике. Напомню, Николай является бронзовым призером первенства России. Его коллега Александра – победительница этого турнира. Известно, в настоящее время ребята завершают акклиматизацию и проводят последние тренировки. Настрой боевой, форма отличная. Оба спортсмена настроены серьезно и готовы биться за медали. Добавлю, Николай Ратникс выступит 9 июля в группе А весовой категории до 71 килограмма, а Саша Лысенкова выйдет на помост в тот же день в группе «Б» в весе до 69 килограммов. Как утверждают тренеры ребят, главная поддержка для атлетов – это близкие люди и родная школа «Сталь». Ну что ж тут кривить душой, мы тоже с огромным удовольствием поддерживаем ребят и желаем им достойных результатов и только победы. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. Пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: «3-2 Радио» представляет «Дорожный дозор». Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка, права и обязанности, диалог с сотрудником автоинспекции и многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
2: Добрый день, в эфире 3-2 Радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц, и сегодня у нас в гостях инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна. И сегодняшний эфир мы посвятим наиболее уязвимой категории участников дорожного движения – пешеходам. Расскажите, пожалуйста, какая ситуация автоаварий с пешеходами на данный момент сложилась в Брянске?
3: Добрый день, Екатерина. За 5 месяцев на территории областного центра зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 1 человек погиб и 6 получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что 57% автоаварий от количества наезданных пешеходов произошли по вине самих пеших участников дорожного движения. Зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 3 получили травмы. 3 автоаварии имели место на пешеходных переходах. 2 на регулируемых и 1 ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе. Лидером у нас по количеству наездов на пешеходов остается Володарский район. Большая часть ДТП, 42%, произошли именно на территории данного района.
2: Какие нарушения наиболее часто совершаются пешеходами и сколько пешеходов получили штрафы за свои нарушения?
3: Наверное, одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов – это переход проезжей части в неустановленном месте, но тем не менее в зоне видимости пешеходного перехода. Еще одним видом также

0: является переход проезжей части на запрещающий сигнал светофорного объекта. Хотелось бы остановиться на таком виде нарушения со стороны пешехода, как нахождение его на проезжей части без цели перехода. Кстати, единственное ДТП, произошедшее в этом году со смертельным исходом, произошло именно по этой причине. Для города данное нарушение со стороны пешеходов – явление редкое. Если случаются подобные факты, то зачастую пешеход находится в состоянии опьянения, как и в нашем конкретном случае. Что касается административной ответственности, то по части 1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях у нас привлечен 2891 пешеход, нарушивший правила дорожного движения.
1: А расскажите, пожалуйста, какие действенные меры применяются, чтобы исключить нарушения со стороны пешеходов? Сейчас в Брянске везде по крупным городским магистралям установлено металлическое ограждение. Это отучило людей идти напрямки по дороге или нет?
0: Что касается профилактической работы со стороны сотрудников госавтоинспекции, то это оперативно-профилактические мероприятия по стабилизации аварийности, которые могут иметь различные названия, но нацелены на безопасность пешеходов. Это и оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», «Ребенок-пешеход», «Безопасный пешеходный переход». С начала года нам инициировано и проведено 7 подобных оперативно-профилактических мероприятий. В рамках мероприятий пешеходам разъясняются правила безопасного перехода проезжей части дороги, особенно по нерегулируемым пешеходным переходам, ситуации ловушки, с которыми могут сталкиваться пешеходы в процессе участия в дорожном движении. В своей профилактической работе автоинспекторы рассказывают о тех происшествиях, которые произошли в этом году, и разъясняют, какие ошибки допустили именно пешеходы и как можно было их избежать. Работа с данной категорией граждан также ведется при помощи светосигнальной громкоговорящей установки. Не остаются без внимания и водители транспортных средств, за которыми в дни проведения оперативно-профилактических мероприятий усилен контроль проезда пешеходных переходов, соблюдение требований сигнала светофора. Инспектора ДПС также напоминают водителям о необходимости снижения скоростного режима при подъезде к пешеходному переходу, внимательности и бдительности, особенно вблизи припаркованных у края проезжей части транспортных средств. За 5 месяцев в отношении 625 водителей были составлены административные материалы по статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях за непредоставление преимущества движения пешеходу и 711 материалов за проезд на запрещающий сигнал светофорного объекта, статья 12.12 Кодекса об административных правонарушениях. Что же касается металлического ограждения, то, безусловно, оно нанесло положительную динамику на аварийность с участием пешеходов. Возьмем, к примеру, проспект Московский, Фокинский район. Как показывает анализ аварийности с участием пешеходов на данном участке дороги, административная практика в отношении пешеходов с момента установки применения металлического ограждения в 2011-2012 годах существенным образом удалось сократить число ДТП, связанных с наездами на пешеходов, а также смертность в данных происшествиях. Так, при анализе аварийности на проспекте Московском в период с 21 по 25 год, то есть за последние 5 лет, установлено, что из 21 наезда на пешеходов, в которых 3 человека погибли и 18 получили телесные повреждения, только 3 автоаварии произошли с участием пешеходов, переходящих в проезжей части проспекта Московского в неустановленных местах, в которых 1 человек погиб и 2 получили телесные повреждения.
1: В городе заметно прибавилось число светофоров, у нас остались еще и нерегулируемые пешеходные переходы. Много ли их и чем они опасны?
0: Всего на территории областного центра расположено 1211 пешеходных переходов. Из них 737 нерегулируемых, 470 регулируемых и 4 подземных. Их, в принципе, 61% от общего числа в черте города. Но то, что их количество сократилось, это, безусловно, оно заметно. Сейчас светофорные объекты устанавливаются все чаще и интенсивнее. Нерегулируемый пешеходный переход сам по себе вызывает большую опасность. И это связано с тем, что пешеходы неправильно его трактуют. Большая часть пешеходов думают, что нерегулируемый пешеходный переход – это безопасность при переходе. И то, что они являются главными участниками дорожного движения, хотя это далеко не так. Нерегулируемый пешеходный переход – это всего лишь место, где пешеходам разрешено пересекать проезжую часть дороги. В пункте 4.5 правил дорожного движения Российской Федерации четко прописано, что на пешеходных переходах, естественно, и нерегулируемых, пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающегося радиусе транспортного средства, их скорость и убедятся, что переход для них будет безопасен. А у нас пешеходы что делают? Вступили и побежали. Как итог, дорожно-транспортное происшествие.
1: Обсудим так называемые светофоры Т7, постоянно мигающие желтым светом. Их часто устанавливают у школ, учреждений культуры. Оправдали ли они свое существование и стало ли меньше ДТП с участием пешеходов в этих местах?
0: Вообще светофоры типа Т7 устанавливаются в соответствии с ГОСТом Р-522-89 от 2019 года на пешеходных переходах, расположенных на участке дорог, проходящих вдоль детских учреждений. Однозначно они не ухудшают дорожно-транспортную обстановку, а дают водителям, особенно неместным из других регионов, заблаговременно заметить пешеходный переход, в том числе в темное время суток. Если взять статистические данные за 5-летний период, то в период с 2021 по 2025 год в районе общеобразовательной организации у нас зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один ребенок получил травму.
1: А расскажите более подробно, как себя показали белые стрелки на светофорах для транспорта. Водители все знают, что это такое? Уступают ли они пешеходам?
0: С 1 марта 2023 года на светофорах появился новый сигнал, указывающий на пешеходный переход, на котором могут находиться люди. Белое изображение человека со стрелкой. Он указывает на то, что по направлению движения находится переход, по которому пешеход имеет право пересекать дорогу из-за разрешающего сигнала светофора. До 2023 года ранняя белая стрелка уже применялась в некоторых регионах как эксперимент и показала эффективность, снизив аварийность. Естественно, за 3 года наши водители выучили значение так называемой белой стрелки и в соответствии с действующим законодательством уступают дорогу пешеходам.
1: Давайте разберем подробнее ситуацию двух- или трехполосная дорога. Машина подъезжает к пешеходному переходу, даже если скорость 40 км в час, мгновенно не остановится. А в это время на зебру вступает нога пешехода. Соответственно, пешеход на крайней левой полосе, а машина едет по крайней правой. Кто виновен?
0: В соответствии с пунктом 14.1 правил дорожного движения Российской Федерации, который гласит, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Также есть пункт 14.2 данных правил. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилась или снизила скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, независимо от полосы движения, также обязаны остановиться или снизить скорость, чтобы пропустить пешехода. Тут больше нужно вести речь, наверное, о взаимоуважении и знании правил дорожного движения. Водитель виноват в любом случае, так как он управляет транспортным средством, которое является источником повышенной опасности. И согласно правил дорожного движения, он обязан уступить дорогу пешеходу. Но есть и обратная сторона медали. Как я и говорила раньше, то у нас есть пункт 4.5 правил дорожного движения, где пешеход обязан убедиться в безопасности своего перехода. Госавтоинспектор при выезде на подобного вида дорожно-транспортного происшествия уже в зависимости от обстоятельств произошедших будет принимать процессуальные решения. Но в большей степени виноват водитель. Ему, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, никто не мешает снизить скорость, чтобы дать возможность пешеходу, подходящему к пешеходному переходу, спокойно и в безопасности перейти через проезжую часть дороги.
1: Когда-то в школе учили: подойди к краю тротуара и прежде чем переходить, остановись. Сейчас, к сожалению, не только не останавливаются, но и многие даже по сторонам не смотрят. А еще лучше так идут в наушниках и уткнувшись в смартфон. Как отучить от такого необдуманного и опасного, также крайне неуважительного поведения по отношению к водителям?
0: Здесь в большей степени играет роль профилактики. Профилактики и сотрудников госавтоинспекции, профилактики и общеобразовательных учреждений города Брянска, ну и не только Брянска. Необходимо с детьми проговаривать, объяснять, подключать, естественно, в первую очередь родителей к данной проблеме. Мы со своей стороны детей учим алгоритму безопасного перехода, который включает в себя 5 пунктов. Это стой, смотри, слушай, думай, иди. То есть только когда ты подошел и остановился, ты сделаешь определенный алгоритм и спокойно сможешь безопасно перейти через дорогу. Такой же алгоритм мы проговариваем не только с детьми, но и с пожилыми пешеходами, когда приходим на профилактические мероприятия. То есть здесь нужно объяснять на пальцах, что вина в любом случае на пешеходном переходе в 99% будет у водителя транспортного средства, но травмы получит пешеход, и ему в дальнейшем с этими травмами придется жить.
1: И в завершение эфира давайте озвучим пожелания нашим пешеходам и водителям.
0: От госавтоинспекции города Брянска хотелось бы напомнить, что взаимоуважение на дороге – это залог безопасного будущего. Берегите себя и помните, каждого из вас, водителя или пешехода, ждут дома.
1: Я напоминаю, что в эфире была программа «Дорожный дозор», и сегодня в гостях у нас была инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна. Спасибо, Екатерина.
0: Спасибо, до свидания.
2: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Ну, где-то к середине лета люди уже делятся на два типа. Те, кто отпуск отгулял, им вполне хорошо. И тех, у кого отпуск впереди, и им тоже вполне хорошо. И есть те, кто просто пока работают и несут свою ношу. Всем доброго утра.
7: Я

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в сервисе «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trdefis.aeroport.ru. Встречаемся в Айра!
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

группа Стереокома, завсегдатые различных брянских фестивалей, да и за ее пределами Брянской области тоже вполне известная. Жалко, конечно, что ребята все закончили школу, поступили и как-то подраспались. Вопрос, соберутся ли обратно. Вопрос достаточно открытый, но 3-2 радио помнит, 3-2 радио эти песни никуда не убирает. Тут еще много всего интересного у них издано, и все-таки, надеюсь, еще будет.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление – около 734 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: А тут, как периодически говорил Андрей Карлов, смотря с какой стороны посмотреть, быть может, все-таки это не времени нет, а неправильно расставленные приоритеты. Быть может, всякое под музыку 3-2 радио иногда и хорошо, и думается, за что нас и любят, как говорят некоторые наши радиослушатели. Уже почти обед, думаете, как проведете это время, и, быть может, среда — это тот день, когда, быть может, стоит что-то поменять, например, хотя бы еду для обеда, а, быть может, проще поголодать и прогуляться, благо погода какая надо, потому что солнце иногда все-таки лишнее. Антон Запорожец с тобой, и будет еще до вечера.
1: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама.
4: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Лафония, 32, полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Оборот промышленной продукции в Брянской области растет. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, особенно актуально стоит вопрос соблюдения таможенного законодательства в данной сфере. В рамках комиссии по противодействию незаконной продукции были обсуждены меры, которые принимаются по борьбе с контрафактом. Егор Ковальчук подчеркнул, важно понять, насколько качественно эта работа ведется в муниципалитетах и как ее необходимо скорректировать, чтобы смертельно опасные табачные изделия не попадали в продажу. Кроме того, не менее значимым является вопрос маркировки мясной продукции в системе «Честный знак». Известно, в настоящее время в Брянской области 30 крупных мясоперерабатывающих предприятий, но в системе пока зарегистрированы только 11. Руководитель области напомнил, с 1 августа производители обязаны наносить коды на продукты из мяса, а с 1 октября на колбасные изделия. Егор Ковальчук акцентировал, следует провести разъяснительную работу со средними и мелкими производителями, поскольку это позволит избежать проблем с поставкой продукции в торговые сети. Помимо этого, ограничить количество контрафакта, тем самым создавая конкурентные условия. Определен порядок получения льгот для пострадавших фермеров Брянщины. Соответствующее постановление утверждено региональным правительством. Для включения в специальный реестр необходимо признание пострадавшим о действии вооруженных формирований Украины и подтверждение невозможности ведения хозяйственной деятельности по тем же причинам. Речь идет о гибели скота, товарной аквакультуры, разрушении производственных помещений, уничтожении техники, посевов, порче зерна, а также готовой продукции. Дополнительным условием названо снижение ниже 70% доли дохода от реализации сельхозпродукции. Кроме того, невозможность ведения хозяйственной деятельности, подтвержденная приостановлением работы или объявлением простоя в связи с эвакуацией населения на срок не менее 3 месяцев в календарном году. Стабильная работа внутреннего топливного рынка и обеспечение российских регионов топливом является приоритетом для властей. Профильным ведомством совместно с региональными властями и отраслевыми компаниями поручено оперативно принимать всевозможные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива. Отмечается, в России сформирован достаточный объем для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Ранее Владимир Путин заявлял, власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению топлива внутреннего рынка. Президент сообщил, Россия начала использовать топливные запасы, но резервы бензина в стране при этом практически не отличаются от аналогичных прошлогодних показателей. Глава государства также указал, рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. 453 выезда на охраняемый объект, из которых поступал сигнал тревога, отработано сотрудниками вневедомственной охраны за прошедшую неделю. По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, сотрудники выезжали 11 раз. За административные правонарушения задержаны 14 человек, по подозрению в совершении преступления 5. Помимо этого, подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области за прошедшую неделю проведено 156 проверок владельцев оружия. В ходе контрольных мероприятий выявлено 8 правонарушений. В основном они связаны с нарушением сроков регистрации оружия и постановки его на учет. Недобросовестные владельцы привлечены к административной ответственности. За нарушение законодательства изъято 22 единицы оружия и 115 патронов. Добровольно сдано гражданами 13 единиц оружия. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 90 копеек. Сейчас в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных подтвердила свою компетентность и расширила область аккредитации на 142 методики. Проверка включала в себя оценку материально-технической базы, квалификацию опыта работников, системы менеджмента и соблюдение ее требований при осуществлении деятельности. По результатам экспертизы установлено соответствие критериев аккредитации и ГОСТа. В расширенную область аккредитации включены 142 методики испытания по 1015 показателям, среди которых определение остаточных количеств пестицидов, растительной продукции и многим другим. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45
3: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.

0: Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Похоже, Банк России готовится к тому, что ключевая ставка будет держаться высоко довольно долго. А это для автомобильного рынка сплошные проблемы. Кредиты по-прежнему будут кусаться, машины покупать станут меньше, цены на них поползут вверх, да и вообще, что называется, жди беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, 19 июня Банк России незначительно снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Однако, буквально на днях дал понять, что для борьбы с инфляцией в среднесрочной перспективе, вероятно, придется поддерживать ключевую ставку на более высоком уровне, чем предполагалось ранее. Это означает, что период дорогих денег продлится дольше, чем мы себе ожидали. Для обычных покупателей это обернется тем, что автокредиты станут еще менее доступны. Банки, реагируя на высокую ключевую ставку, поднимают проценты по кредиту, ужесточают требования к заемщикам и будут реже одобрять рисковые заявки. В итоге покупка автомобиля в кредит станет сложнее и дороже. Участники рынка сходятся во мнении, что это приведет к падению спроса, особенно в массовом сегменте, где большинство покупателей полагаются именно на заемные средства. Многие будут вынуждены отложить покупку, либо выбирать более бюджетные модели, или же рассмотреть варианты на вторичке. Сами автокредиты подорожают, ежемесячные платежи вырастут, поскольку банки перекладывают возросшие издержки на кого? Конечно, на плечи клиентов. Сначала сократятся продажи в кредит, а затем это давление распространится на весь рынок новых автомобилей. Не секрет, что до 70% продаж новых транспортных средств в России сегодня осуществляется именно в автокредит или лизинг. Уже сейчас высокая ключевая ставка сделала автокредиты попросту недоступными для многих. Даже после 9 последовательных снижений ставки Центробанка кредиты все равно остаются на уровне 16-17% и выше, в то время как для реального оживления спроса необходимы ставки в диапазоне от 12,5% до 13,5%. Поэтому неудивительно, что за весь период снижения базовой ставки продажи автомобилей выросли всего лишь на 3,1%, что является просто каплей в море.
0: Автомобильные факты.
1: И вот прозвучало сообщение, которое на скупом языке финансистов звучит как «потребуется более высокая траектория ключевой ставки». Это, в свою очередь, потянет за собой цены. Хотя это и создает риск подорожания автомобилей, эффект, как вы сами понимаете, не будет мгновенным, как и возможное последующее снижение цен. До сих пор автосалоны пытались, скажем так, сгладить рост цены, предлагая клиентам различные программы лояльности, создавая, скажем так, иллюзию заботы. В ближайшем будущем дилеры, вероятно, будут вынуждены активнее использовать скидки и трейд-ин и рассрочку для поддержания продаж, а импортеры станут более консервативными в планировании поставок, чтобы таким образом избежать затоваривания. Ключевыми факторами, определяющими ценообразование, остаются валютный курс, производственные затраты, логистика, утилизационный сбор и налоговая нагрузка. Таким образом, если стоимость кредитов останется высокой, производители и дилеры будут ограничены в возможности значительного повышения цен, чтобы таким образом не потерять клиентов. В результате ожидается, скорее всего, умеренный рост цен от 5-7% в год, вероятно, до 10% при самом неблагоприятном сценарии. Если же дорогие кредиты и лизинг приведут к значительному падению спроса, дилеры и дистрибьюторы столкнутся с проблемой избыточных запасов. Для сохранения прибыльности в условиях снижения продаж они могут предпочесть не массовые скидки, а фиксацию высоких цен или даже их повышение на новые партии, чтобы компенсировать потери от нераспроданных автомобилей. Как вы понимаете, сейчас есть своеобразное окно возможностей для тех, кто решил сменить себе автомобиль. А что будет завтра? Ну, кто знает, что будет завтра. Мы можем лишь только предполагать. Поэтому, друзья, если вы сейчас находитесь на распутье, покупать или не покупать, не тяните время, не теряйте деньги. Удачи!
0: За баранкой!
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь одет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 4-59-60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Реклама. Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Привет, мы группа 100-граммовая фея.
2: Слушайте наш трек
1: «Раз, два, три»
2: на 3-2 радио.

0: всего города. 3-2 радио. В Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 3 миллионов квадратных метров жилья построено на Брянщине в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, к 2030 году планируется введение такого же объема. По словам главы региона, при этом важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель брянского субъекта федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено более 475 миллионов рублей. Это строительство, реконструкция, капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях, сети, воды, теплоснабжение, помимо этого артезианские скважины, насосные станции, водонапорные башни. Добавлю, в настоящее время в поселке Свень Брянского района возводится детский сад на 60 мест, а на улице Бурова в Бирском районе строится детский сад на 340 мест, ввод которого намечен на 27 год. В Брянске реализуется комплекс мероприятий, направленных на подготовку к новому отопительному сезону. Напомню, ранее сообщалось, несмотря на морозы и обилие снега, минувшая зима прошла без серьезных аварий. Более 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями в оперативном режиме устранялись возникающие ситуации. Это и позволило предотвратить перебои с отоплением. Отмечается, в рамках национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» городскими властями заключены контракты на капремонт и строительство муниципальных объектов тепло и водоснабжения. Соответствующие работы пройдут в том числе и в поселке Белые берега. Здесь будет отремонтировано почти 2,5 километра бордовического водовода. Добавлю, в правительстве отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской области. Для чего приобретены модульные котельные? С этой целью выделено соответствующее финансирование. Масштабирование спроса и фондирование являются ключевыми вызовами в сфере промышленности России, которые необходимо решать. В правительстве отметили, промышленный сектор в настоящее время испытывает сложности с обслуживанием кредитного портфеля и привлечением доступного финансирования для новых проектов. В числе основных драйверов роста – обрабатывающей промышленности, контрсанкционный разворот и уход иностранных компаний, а также влияние оборонно-промышленного комплекса, который постепенно утрачивает свое влияние. Ранее в Кабинете министров выразили уверенность, России необходимо действовать на опережение в процессе промышленной трансформации, автоматизируя производство и пользуясь преимуществами искусственного интеллекта. Целью масштабных инициатив является организация выпуска на собственных мощностях большинства наиболее востребованных товаров для наполнения экономики качественной отечественной продукцией. В России установлен рекорд по росту цен на ремонт автомобилей. По сравнению с первым полугодием 2025-го стоимость в среднем выросла на 11%. Усредненный чек по ремонту и обслуживанию автомобиля по итогам 6 месяцев 2026-го составляет 13 тысяч рублей. При этом совокупное количество машин и заездов за период не изменилось. Это означает, автовладельцы обслуживают автомобили так же часто, как и год назад. Но структура расходов внутри визита меняется. Доля услуг в чеке выросла на 19% год к году, тогда как затраты на автозапчасти увеличились всего на 9%. Расходники для ТО и мелкого ремонта прибавили от 9 до 15%. В лидерах подорожание технические жидкости, а редкие детали, электроника и кузовные элементы подорожали от 15 до 25%. Официальный курс американского доллара 76 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты 86 рублей 90 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 16, в ночные столбики термометра опустятся еще ниже, до отметки в плюс 12. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных подтвердила свою компетентность и расширила область аккредитации на 142 методики. Проверка включала в себя оценку материально-технической базы, квалификацию опыта работников, системы менеджмента и соблюдение ее требований при осуществлении деятельности. По результатам экспертизы установлено соответствие критериев аккредитации и ГОСТа. В расширенную область аккредитации включены 142 методики испытания по 1015 показателям, среди которых определение остаточных количеств пестицидов, растительной продукции и многим другим. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Авторадио. Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Я набрал телефонный номер, а в нем короткие гудки. Это мой телефонный номер, наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят, когда бы себе я не позвонил никому, никому.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосы.

0: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленные предприятия Брянской области представлены на главной международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уже подписаны ряд инвестиционных соглашений и намерения о сотрудничестве, направленных на дальнейшее развитие, создание дополнительных возможностей для модернизации брянских предприятий и роста объемов выпускаемой продукции. Брянскую область на международной площадке представляет предприятие «Брянск-Сельмаш», а в настоящее время успешно реализуемые совместные проекты с Минским моторным заводом. В серию вышли двигатели для нового селекционного комбайна. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» почти на 90% состоит из отечественных комплектующих. По кормоуборочным комбайнам завод занимает сейчас 18% российского рынка, по зерноуборочным – 15%. Задача – выйти на треть рынка. На территории исконно-русских земель завод уже поставил более 150 единиц техники. Определен порядок получения льгот для пострадавших фермеров Брянщины. Соответствующее постановление утверждено региональным правительством. Для включения в специальный реестр необходимо признание пострадавшим о действии вооруженных формирований Украины и подтверждение невозможности ведения хозяйственной деятельности по тем же причинам. Речь идет о гибели скота, товарной аквакультуры, разрушении производственных помещений, уничтожении техники, посевов, порче зерна, а также готовой продукции. Дополнительным условием названо снижение ниже 70% доли дохода от реализации сельхозпродукции. Кроме того, невозможность ведения хозяйственной деятельности, подтвержденная приостановлением работы или объявлением простоя в связи с эвакуацией населения на срок не менее 3 месяцев в календарном году. Кремль заявляет, Россия сохраняет свою открытость для мирного разрешения конфликта на Украине. Работа с американцами по этому вопросу продолжается, и Москва рассчитывает, что посреднические усилия Соединенными Штатами все-таки увенчаются успехом. Но пока этого не произошло, Россия продолжает достижение цели специальной военной операции. Вооруженные силы продолжают создавать буферную зону. Взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Константиновка, как крупный промышленный и транспортный узел в Донбассе, имеет стратегическое значение. Президент заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле. Российский лидер добавил, обязательно должны учитываться и договоренности в Анкоридже, а также реальная обстановка на земле. Стабильная работа внутреннего топливного рынка и обеспечение российских регионов топливом является приоритетом для властей. Профильным ведомствам совместно с региональными властями и отраслевыми компаниями поручено оперативно принимать всевозможные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива. Отмечается, в России сформирован достаточный объем для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Ранее Владимир Путин заявлял, власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению топлива внутреннего рынка. Президент сообщил, Россия начала использовать топливные запасы, но резервы бензина в стране при этом практически не отличаются от аналогичных прошлогодних показателей. Глава государства также указал, рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 19-20 градусов тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 6 до 8 метров в секунду. Официальный курс американского доллара 76 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты 86 рублей 90 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 16, в ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до отметки в плюс 12. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи! В эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: В Брянске теперь есть Тихий свет. Дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110. Телефон 420212.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: реклама. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро! Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около +17. Возможен дождь, ведь

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Похоже, Банк России готовится к тому, что ключевая ставка будет держаться высоко довольно долго. А это для автомобильного рынка сплошные проблемы. Кредиты по-прежнему будут кусаться, машины покупать станут меньше, цены на них поползут вверх, да и вообще, что называется, жди беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, 19 июня Банк России незначительно снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Однако, буквально на днях дал понять, что для борьбы с инфляцией в среднесрочной перспективе, вероятно, придется поддерживать ключевую ставку на более высоком уровне, чем предполагалось ранее. Это означает, что период дорогих денег продлится дольше, чем мы себе ожидали. Для обычных покупателей это обернется тем, что автокредиты станут еще менее доступны. Банки, реагируя на высокую ключевую ставку, поднимают проценты по кредитам, ужесточают требования к заемщикам и будут реже одобрять рисковые заявки. В итоге покупка автомобиля в кредит станет сложнее и дороже. Участники рынка сходятся во мнении, что это приведет к падению спроса, особенно в массовом сегменте, где большинство покупателей полагаются именно на заемные средства. Многие будут вынуждены отложить покупку, либо выбирать более бюджетные модели, или же рассмотреть варианты на вторичке. Сами автокредиты подорожают, ежемесячные платежи вырастут, поскольку банки перекладывают возросшие издержки на кого? Конечно, на плечи клиентов. Сначала сократятся продажи в кредит, а затем это давление распространится на весь рынок новых автомобилей. Не секрет, что до 70% продаж новых транспортных средств в России сегодня осуществляется именно в автокредит или лизинг. Уже сейчас высокая ключевая ставка сделала автокредиты попросту недоступными для многих. Даже после 9 последовательных снижений ставки Центробанка кредиты все равно остаются на уровне 16-17% и выше, в то время как для реального оживления спроса необходимы ставки в диапазоне от 12,5% до 13%. Поэтому неудивительно, что за весь период снижения базовой ставки продажи автомобили выросли всего лишь на 3,1%, что является просто каплей в море.
0: Автомобильные факты.
1: И вот прозвучало сообщение, которое на скупом языке финансистов звучит как «потребуется более высокая траектория ключевой ставки». Это, в свою очередь, потянет за собой цены. Хотя это и создает риск подорожания автомобилей, эффект, как вы сами понимаете, не будет мгновенным, как и возможное последующее снижение цен. До сих пор автосалоны пытались, скажем так, сгладить рост цены, предлагая клиентам различные программы лояльности, создавая, скажем так, иллюзию заботы. В ближайшем будущем дилеры, вероятно, будут вынуждены активнее использовать скидки и трейд-ин и рассрочку для поддержания продаж, а импортеры станут более консервативными в планировании поставок, чтобы таким образом избежать затоваривания. Ключевыми факторами, определяющими ценообразование, остаются валютный курс, производственные затраты, логистика, утилизационные сборы, налоговая нагрузка. Таким образом, если стоимость кредитов останется высокой, производители и дилеры будут ограничены возможности значительного повышения цен, чтобы таким образом не потерять клиентов. В результате ожидается, скорее всего, умеренный рост цен от 5 до 7% в год, вероятно, до 10% при самом неблагоприятном сценарии. Если же дорогие кредиты и лизинг приведут к значительному падению спроса, дилеры и дистрибьюторы столкнутся с проблемой избыточных запасов. Для сохранения прибыльности в условиях снижения продаж они могут предпочесть не массовые скидки, а фиксацию высоких цен или даже их повышение на новые партии, чтобы компенсировать потери от нераспроданных автомобилей. Как вы понимаете, сейчас есть своеобразное окно возможностей для тех, кто решил сменить себе автомобиль. А что будет завтра? Ну, кто же знает, что будет завтра. Мы можем лишь только предполагать. Поэтому, друзья, если вы сейчас находитесь на распутье, покупать или не покупать, не тяните время, не теряйте деньги. Удачи!
0: За баранкой!

0: Два радио. Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Всем привет! Мы брянская группа Stony Bakes. Слушайте нашу музыку на 3.2 радио.

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Акула про маркетинг. Подробности на сайте www.trzdefisaeropark.ru. Встречаемся в Айра!
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленные предприятия Брянской области представлены на главной международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уже подписаны ряд инвестиционных соглашений и намерения о сотрудничестве, направленных на дальнейшее развитие, создание дополнительных возможностей для модернизации брянских предприятий и роста объемов выпускаемой продукции. В Брянскую область на международной площадке представляют предприятия «Брянск-Сельмаш», а в настоящее время успешно реализуемые совместные проекты с Минским моторным заводом. В серию вышли двигатели для нового селекционного комбайна. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» почти на 90% состоит из отечественных комплектующих. По кормоуборочным комбайнам завод занимает сейчас 18% российского рынка, по зерноуборочным – 15%. Задача – выйти на треть рынка. На территории исконно русских земель завод уже поставил более 150 единиц техники. Порядка 3 миллионов квадратных метров жилья построено на Брянщине в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, к 2030 году планируется введение такого же объема. По словам главы региона, при этом важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель брянского субъекта федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено более 475 миллионов рублей. Это строительство и конструкция, капитализация. Капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях, сети, воды, теплоснабжение, помимо этого артезианские скважины, насосные станции, водонапорные башни. Добавлю, в настоящее время в поселке Свень Брянского района возводится детский сад на 60 мест, а на улице Бурова в Бирском районе строится детский сад на 340 мест, ввод которого намечен на 27-й год. Оборот промышленной продукции в Брянской области растет. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, особенно актуально стоит вопрос соблюдения таможенного законодательства в данной сфере. В рамках комиссии по противодействию незаконной продукции были обсуждены меры, которые принимаются по борьбе с контрафактом. Егор Ковальчук подчеркнул, важно понять, насколько качественно эта работа ведется в муниципалитетах и как ее необходимо скорректировать, чтобы смертельно опасные табачные изделия не попадали в продажу. Кроме того, не менее значимым является вопрос маркировки мясной продукции в системе ЧС. Знак. Известно, в настоящее время в Брянской области 30 крупных мясоперерабатывающих предприятий, но в системе пока зарегистрированы только 11. Руководитель области напомнил, с 1 августа производители обязаны наносить коды на продукты из мяса, а с 1 октября на колбасные изделия. Егор Ковальчук акцентировал, следует провести разъяснительную работу со средними и мелкими производителями, поскольку это позволит избежать проблем с поставкой продукции в торговые сети. Помимо этого, ограничить количество контрафакта, тем самым создавая конкурентные условия. В Брянской области реализуется более сотни федеральных и региональных мер поддержки участников специальной военной операции. Работает программа «Брянские герои». Оказывается, всесторонняя медицинская помощь. Это касается и реабилитации. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной задачей в настоящее время является оказание помощи защитникам Родины вновь адаптироваться к мирной жизни. Сейчас существует запрос на грамотных управленцев в стране, и Брянской области нужны люди, которые будут работать на самых различных позициях в органах власти, в том числе служить народу и людям. По словам главы региона, этот сложный и ответственный этап. Егор Ковальчук заверил, правительством Брянщины, а также всеми профильными министерствами и ведомствами будет сделано все возможное, чтобы меры поддержки оказывались незамедлительно. С этой целью предстоит настроить соответствующие механизмы. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 19-20 градусов тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 6 до 8 метров в секунду. Официальный курс американского доллара 76 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты 86 рублей 90 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 16, в ночные столбики термометра опустятся еще ниже, до отметки плюс 12. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи! В эфире.

0: твоего города. 3-2 радио. Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикума. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом год.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Где встречается такое? Что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

фокус. Держи меня за руку, пусть все это кончится. Не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь, будь моей пустотой. Держи меня за руку, пусть все это кончится. Не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 303002 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.

0: Как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
3: Встречаемся в Айра. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с открытием нового производство на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикессы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ, и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 4-59-60.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

Догорай наш костер, мы с тобой не видим сны, мы с тобою не вдвоем. Пролетел над водой наш бумажный самолет.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленные предприятия Брянской области представлены на главной международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уже подписаны ряд инвестиционных соглашений и намерения о сотрудничестве, направленных на дальнейшее развитие, создание дополнительных возможностей для модернизации брянских предприятий и роста объемов выпускаемой продукции. Брянскую область на международной площадке представляет предприятие «Брянск-Сельмаш», а в настоящее время успешно реализуемые совместные проекты с Минским моторным заводом. В серию вышли двигатели для нового селекционного комбайна. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» почти на 90% состоит из отечественных комплектующих. По кормоуборочным комбайнам завод занимает сейчас 18% российского рынка, по зерноуборочным 15%. Задача – выйти на треть рынка. На территории исконно русских земель завод уже поставил более 150 единиц техники. Определен порядок получения льгот для пострадавших фермеров Брянщины. Соответствующее постановление утверждено региональным правительством. Для включения в специальный реестр необходимо признание пострадавшим о действии вооруженных формирований Украины и подтверждение невозможности ведения хозяйственной деятельности по тем же причинам. Речь идет о гибели скота, товарной аквакультуры, разрушении производственных помещений, уничтожении техники, посевов, порче зерна, а также готовой продукции. Дополнительным условием названо снижение ниже 70% доли дохода от реализации сельхозпродукции. Кроме того, невозможность ведения хозяйственной деятельности, подтвержденная приостановлением работы или объявлением простоя в связи с эвакуацией населения на срок не менее 3 месяцев в календарном году. Кремль заявляет, Россия сохраняет свою открытость для мирного разрешения конфликта на Украине. Работа с американцами по этому вопросу продолжается, и Москва рассчитывает, что посреднические усилия Соединенными Штатами все-таки увенчаются успехом. Но пока этого не произошло, Россия продолжает достижение цели специальной военной операции. Вооруженные силы продолжают создавать буферную зону. Взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Константиновка, как крупный промышленный и транспортный узел в Донбассе, имеет стратегическое значение. Президент заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле. Российский лидер добавил, обязательно должны учитываться и договоренности в Анкоридже, а также реальная обстановка на земле. Стабильная работа внутреннего топливного рынка и обеспечение российских регионов топливом является приоритетом для властей. Профильным ведомством совместно с региональными властями и отраслевыми компаниями поручено оперативно принимать всевозможные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива. Отмечается, в России сформирован достаточный объем для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Ранее Владимир Путин заявлял, власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению топлива внутреннего рынка. Президент сообщил, Россия начала использовать топливные запасы, но резервы бензина в стране при этом практически не отличаются от аналогичных прошлогодних показателей. Глава государства также указал, рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 19-20 градусов тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 6 до 8 метров в секунду. Официальный курс американского доллара 76 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты 86 рублей 90 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 16, в ночные столбики термометра опустятся еще ниже, до отметки в плюс 12. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи! В эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
1: Встречаемся в аэро.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Похоже, Банк России готовится к тому, что ключевая ставка будет держаться высоко довольно долго. А это для автомобильного рынка сплошные проблемы. Кредиты по-прежнему будут кусаться, машины покупать станут меньше, цены на них поползут вверх, да и вообще, что называется, жди беды. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, 19 июня Банк России незначительно снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Однако, буквально на днях дал понять, что для борьбы с инфляцией в среднесрочной перспективе, вероятно, придется поддерживать ключевую ставку на более высоком уровне, чем предполагалось ранее. Это означает, что период дорогих денег продлится дольше, чем мы себе ожидали. Для обычных покупателей это обернется тем, что автокредиты станут еще менее доступны. Банки, реагируя на высокую ключевую ставку, поднимают проценты по кредиту, ужесточают требования к заемщикам и будут реже одобрять рисковые заявки. В итоге покупка автомобиля в кредит станет сложнее и дороже. Участники рынка сходятся во мнении, что это приведет к падению спроса, особенно в массовом сегменте, где большинство покупателей полагаются именно на заемные средства. Многие будут вынуждены отложить покупку, либо выбирать более бюджетные модели, или же рассмотреть варианты на вторичке. Сами автокредиты подорожают, ежемесячные платежи вырастут, поскольку банки перекладывают возросшие издержки на кого? Конечно, на плечи клиентов. Сначала сократятся продажи в кредиты, а затем это давление распространится на весь рынок новых автомобилей. Не секрет, что до 70% продаж новых транспортных средств в России сегодня осуществляется именно в автокредит или лизинг. Уже сейчас высокая ключевая ставка сделала автокредиты попросту недоступными для многих. Даже после 9 последовательных снижений ставки Центробанка кредиты все равно остаются на уровне 16-17% и выше, в то время как для реального оживления спроса необходимы ставки в диапазоне от 12,5% до 13,5%. Поэтому неудивительно, что за весь период снижения базовой ставки продажи автомобили выросли всего лишь на 3,1%, что является просто каплей в море.
0: Автомобильные факты.
1: И вот прозвучало сообщение, которое на скупом языке финансистов звучит как «потребуется более высокая траектория ключевой ставки». Это, в свою очередь, потянет за собой цены. Хотя это и создает риск подорожания автомобилей, эффект, как вы сами понимаете, не будет мгновенным, как и возможное последующее снижение цен. До сих пор автосалоны пытались, скажем так, сгладить рост цены, предлагая клиентам различные программы лояльности, создавая, скажем так, иллюзию заботы. В ближайшем будущем дилеры, вероятно, будут вынуждены активнее использовать скидки и трейд-ин и рассрочку для поддержания продаж, а импортеры станут более консервативными в планировании поставок, чтобы таким образом избежать затоваривания. Ключевыми факторами, определяющими ценообразование, остаются валютный курс, производственные затраты, логистика, утилизационные сборы, налоговая нагрузка. Таким образом, если стоимость кредитов останется высокой, производители и дилеры будут ограничены в возможности значительного повышения цен, чтобы таким образом не потерять клиентов. В результате ожидается, скорее всего, умеренный рост цен от 5 до 7% в год, вероятно, до 10% при самом неблагоприятном сценарии. Если же дорогие кредиты и лизинг приведут к значительному падению спроса, дилеры и дистрибьюторы столкнутся с проблемой избыточных запасов. Для сохранения прибыльности в условиях снижения продаж они могут предпочесть не массовые скидки, а фиксацию высоких цен или даже их повышение на новые партии, чтобы компенсировать потери от нераспроданных автомобилей. Как вы понимаете, сейчас есть своеобразное окно возможностей для тех, кто решил сменить себе автомобиль. А что будет завтра? Ну, кто же знает, что будет завтра. Мы можем лишь только предполагать. Поэтому, друзья, если вы сейчас находитесь на распутье, покупать или не покупать, не тяните время, не теряйте деньги. Удачи!
0: За баранкой!

87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Авторадио. Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroport.ru.
4: Встречаемся в Аэро. Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие и обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: улиц от мира абсолютно понятен еди. Ищу только одного, блин, покоя, умиротворения вот этой гармонии, от слияния с бесконечной вещью, от созерцания этого великого фрактального подобия. Я и оттуда думаю.
1: В городе партизанской славы 22 часа.
2: 3-2 радио. Новости.
3: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленные предприятия Брянской области представлены на главной международной промышленной выставке «Напром» в Екатеринбурге. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уже подписаны ряд инвестиционных соглашений и намерения о сотрудничестве, направленных на дальнейшее развитие, создание дополнительных возможностей для модернизации брянских предприятий и роста объемов выпускаемой продукции. Брянскую область на международной площадке представляет предприятие «Брянск-Сельмаш», а в настоящее время успешно реализуемые совместные проекты с Минским моторным заводом. В серию вышли двигатели для нового селекционного комбайна. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» почти на 90% состоит из отечественных комплектующих. По кормоуборочным комбайнам завод занимает сейчас 18% российского рынка, по зерноуборочным 15%. Задача – выйти на треть рынка. На территории исконно русских земель завод уже поставил более 150 единиц техники. Порядка 3 миллионов квадратных метров жилья построено на Брянщине в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, к 2030 году планируется введение такого же объема. По словам главы региона, при этом важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель брянского субъекта федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено более 475 миллионов рублей. Это строительство, реконструкция, капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях, сети, воды, теплоснабжение, помимо этого артезианские скважины, насосные станции, водонапорные башни. Добавлю, в настоящее время в поселке Свивень Брянского района возводится детский сад на 60 мест, а на улице Бурова в Бирском районе строится детский сад на 340 мест, ввод которого намечен на 27-й год. Оборот промышленной продукции в Брянской области растет. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, особенно актуально стоит вопрос соблюдения таможенного законодательства в данной сфере. В рамках комиссии по противодействию незаконной продукции были обсуждены меры, которые принимаются по борьбе с контрафактом. Егор Ковальчук подчеркнул, важно понять, насколько качественно эта работа ведется в муниципалитетах и как ее необходимо скорректировать, чтобы смертельно опасные табачные изделия не попадали в продажу. Кроме того, не менее значимым является вопрос маркировки мясной продукции в системе ЧС. Знак. Известно, в настоящее время в Брянской области 30 крупных мясоперерабатывающих предприятий, но в системе пока зарегистрированы только 11. Руководитель области напомнил, с 1 августа производители обязаны наносить коды на продукты из мяса, а с 1 октября на колбасные изделия. Егор Ковальчук акцентировал, следует провести разъяснительную работу со средними и мелкими производителями, поскольку это позволит избежать проблем с поставкой продукции в торговые сети. Помимо этого, ограничить количество контрафакта, тем самым создавая конкурентные условия. В Брянской области реализуется более сотни федеральных и региональных мер поддержки участников специальной военной операции. Работает программа «Брянские герои». Оказывается, всесторонняя медицинская помощь. Это касается и реабилитации. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной задачей в настоящее время является оказание помощи защитникам Родины вновь адаптироваться к мирной жизни. Сейчас существует запрос на грамотных управленцев в стране, и Брянской области нужны люди, которые будут работать на самых различных позициях в органах власти, в том числе служить народу и людям. По словам главы региона, этот сложный и ответственный этап. Егор Ковальчук заверил, правительством Брянщины, а также всеми профильными министерствами и ведомствами будет сделано все возможное, чтобы меры поддержки оказывались незамедлительно. С этой целью предстоит настроить соответствующие механизмы. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 19-20 градусов тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 6 до 8 метров в секунду. Официальный курс американского доллара 76 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты 86 рублей 90 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 16, и в ночные столбики термометра опустятся еще ниже, до отметки плюс 12. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи! В эфире.

0: Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Мне снилось, мой календарь не закончился. Зря я 100 лет назад мучился, корчился, пытаясь

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Похоже, Банк России готовится к тому, что ключевая ставка будет держаться высоко довольно долго. А это для автомобильного рынка сплошные проблемы. Кредиты по-прежнему будут кусаться, машины покупать станут меньше, цены на них поползут вверх, да и вообще, что называется, жди беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, 19 июня Банк России незначительно снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Однако, буквально на днях дал понять, что для борьбы с инфляцией в среднесрочной перспективе, вероятно, придется поддерживать ключевую ставку на более высоком уровне, чем предполагалось ранее. Это означает, что период дорогих денег продлится дольше, чем мы себе ожидали. Для обычных покупателей это обернется тем, что автокредиты станут еще менее доступны. Банки, реагируя на высокую ключевую ставку, поднимают проценты по кредиту, ужесточают требования к заемщикам и будут реже одобрять рисковые заявки. В итоге покупка автомобиля в кредит станет сложнее и дороже. Участники рынка сходятся во мнении, что это приведет к падению спроса, особенно в массовом сегменте, где большинство покупателей полагаются именно на заемные средства. Многие будут вынуждены отложить покупку, либо выбирать более бюджетные модели, или же рассмотреть варианты на вторичке. Сами автокредиты подорожают, ежемесячные платежи вырастут, поскольку банки перекладывают возросшие издержки на кого? Конечно, на плечи клиентов. Сначала сократятся продажи в кредит, а затем это давление распространится на весь рынок новых автомобилей. Не секрет, что до 70% продаж новых транспортных средств в России сегодня осуществляется именно в автокредит или лизинг. Уже сейчас высокая ключевая ставка сделала автокредиты попросту недоступными для многих. Даже после 9 последовательных снижений ставки Центробанка кредиты все равно остаются на уровне 16-17% и выше, в то время как для реального оживления спроса необходимы ставки в диапазоне от 12,5% до 13,5%. Поэтому неудивительно, что за весь период снижения базовой ставки продажи автомобили выросли всего лишь на 3,1%, что является просто каплей в море.
0: Автомобильные факты.
1: И вот прозвучало сообщение, которое на скупом языке финансистов звучит как «потребуется более высокая траектория ключевой ставки». Это, в свою очередь, потянет за собой цены. Хотя это и создает риск подорожания автомобилей, эффект, как вы сами понимаете, не будет мгновенным, как и возможное последующее снижение цен. До сих пор автосалоны пытались, скажем так, сгладить рост цены, предлагая клиентам различные программы лояльности, создавая, скажем так, иллюзию заботы. В ближайшем будущем дилеры, вероятно, будут вынуждены активнее использовать скидки и трейд-ин и рассрочку для поддержания продаж, а импортеры станут более консервативными в планировании поставок, чтобы таким образом избежать затоваривания. Ключевыми факторами, определяющими ценообразование, остаются валютный курс, производственные затраты, логистика, утилизационные сборы, налоговая нагрузка. Таким образом, если стоимость кредитов останется высокой, производители и дилеры будут ограничены в возможности значительного повышения цен, чтобы таким образом не потерять клиентов. В результате ожидается, скорее всего, умеренный рост цен от 5 до 7% в год, вероятно, до 10% при самом неблагоприятном сценарии. Если же дорогие кредиты и лизинг приведут к значительному падению спроса, дилеры и дистрибьюторы столкнутся с проблемой избыточных запасов. Для сохранения прибыльности в условиях снижения продаж они могут предпочесть не массовые скидки, а фиксацию высоких цен или даже их повышение на новые партии, чтобы компенсировать потери от нераспроданных автомобилей. Как вы понимаете, сейчас есть своеобразное окно возможностей для тех, кто решил сменить себе автомобиль. А что будет завтра? Ну, кто же знает, что будет завтра. Мы можем лишь только предполагать. Поэтому, друзья, если вы сейчас находитесь на распутье, покупать или не покупать, не тяните время, не теряйте деньги. Удачи!
0: За баранкой!

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. All revolutions are impossible till they happen. Then they become inevitable.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Пасмурно, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Пасмурно, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление – около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Пасмурно, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.